Рекорд Дэнс Радио. Главное танцевальное шоу.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.

0: добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

Всем привет, это DJ Филс. Сегодня в 3 часа дня не пропустите Суперчарт. Микс из 33 главных танцевальных треков по версии Радио Рекорд. Рекорд Суперчарт.

мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит забей? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это забей? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.

0: час.
1: Чтоб вкусно ели вы.
0: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
1: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
0: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
1: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
2: «Спот»

0: утро в компанию «Спот».
1: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
2: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Баттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Баттега». Ленина, 32. Вкусное начало дня.
3: История мужских стрижек. Помпадур. Это стрижка с

0: короткими волосами сзади и по бокам и длинными сверху, когда в районе челки делается характерный начес. По легенде, свое имя она получила от мадам де Помпадур, любовницы французского короля в 18 веке. И до 50-х годов 20-го столетия эта стрижка была женской, пока не появился Элвис Пресли. Современную версию помпадура часто носит Дэвид Бекхэм, а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
1: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей, 18+.
2: Реклама в Петрозаводске, 50-30-10.

0: Первое правило Хавей LF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавей LF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
1: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавей LF7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавей LF7 на сайте Хавей.ру. 12+.
2: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
3: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-гоу-гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют? Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений «Баттега» на Ленина, 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно, на углу вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. «Баттега» стильно, на углу Ленина, 32.

0: Прямо на набережной Онежского озера.
1: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
0: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
1: Станьте частью масштабного события в республике.
0: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
1: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКРН 116-784-739-2130.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Чешется. Что делать?
5: На этот вопрос я отвечу быстро. Финистил-гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама Аухилон-Рус. Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 999 000 рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 12+.
9: В ленте свежесть в каждой покупке.
10: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая, 699 рублей за килограмм с 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com со свежими продуктами. В ленту.

0: Рекорд. Реклама. Скупки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
2: Бизнес.
1: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Дорогой, давай уже дом построим.
2: Забей.
1: Что значит забей? Ты же обещал дом.
2: Забей.
1: Как это забей? Почему? Куда?
2: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
3: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
1: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
2: Короче, забей.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб». Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: знает, как размножаются колобки.
1: Они забираются в сусеки и там скребутся.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белое. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Еду я, значит, такая, и тут бабац! На панели лампочка масла как начала мигать! Меня прямо в спот бросило! Да-да, в спот!
3: Там и заменила.
4: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
5: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавят вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер.

0: Вот это квиф в наше время. Стрижка такая же модная, как помпадур, но куда более универсальная. И сейчас она даже популярнее, чем в рок-н-ролльные 50-е. Квиф часто выбирают Джастин Бибер и Егор Крид. А примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
1: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Да все без нормально.
2: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
3: Ищите на авито-услугах водителей и грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
2: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
3: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
4: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
5: Предложение ограниченное действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
6: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты сюрприза на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.

0: Москитом.
1: Потому и не кусают.
2: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
3: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Record. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: По берегу бегите, чистым дышите, красиво смотрите, в комфорте живите, больше гуляйте, в легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СВК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55. Вальцам частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СВК. Береговой проектная декларация» на сайте наш.дом.рф.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаев.
5: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
4: Большой сет на фестивале
6: «Воздух Карелии».
7: Что-то нам учил, да-да-да, гордо уходил.
4: Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Слушайте сегодня с 10 вечера. Record
1: Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record. Реклама.
3: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом.
4: Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
8: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
9: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Обед в Боттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину, или оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Боттега».

0: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
0: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
0: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
0: До встречи на финальном старте «Карелия-3» 2026.
2: Без возрастных ограничений.
3: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня, Казань, 4 и 5 июля, Санкт-Петербург, 11 июля, Нижний Новгород, 18 и 19 июля, Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург, УКРН 116-784-739-2111.
1: А поехали всей семьей!
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
3: В ленте свежесть в каждой покупке.
4: Ежедневно мы получаем свежие морепродукты от наших поставщиков. Форель радужная, непотрошенная, свежемороженая. 699 рублей за килограмм. С 4 по 10 июня. Подробности на сайте lenta.com. Со свежими продуктами. В ленту.

0: москитом.
1: Потому и не кусают.
2: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
3: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО «Great Wall Motors».
4: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
5: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
6: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
8: Рекорд. Рекорд. Dance.

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Дорогой, давай уже дом построим.
2: Забей.
1: Что значит «забей»? Ты же обещал дом.
2: Забей.
1: Как это «забей»? Почему? Куда?
2: В землю. Сваи сначала забей, чтоб фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
3: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
1: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
2: Короче, забей.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Я, знаете ли, спортсмен. Спортсмен, я. Если сменить масло, только в спот.
3: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б. 44-55-33.
4: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
5: 20 июня. Ресторан театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны. Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан театра. Вход 1000 рублей. 18+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Реклама.
1: А поехали всей семьей!
0: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Да все без нормально.
3: Что? Переезд – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей-грузчиков для переезда, курьеров для документов и других перевозчиков.
3: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
5: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
6: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
7: В ленте играйте в приложении в Лентоманию и получайте карты-сюрпризы на кассе. Забирайте моментальные призы и участвуйте в розыгрышах ценных призов. Главный приз — 100 тысяч баллов. Общий срок акции с 1 июня по 19 июля 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com. 6+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
6: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО «СЗ СФК». Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты» не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева, 63, строение 2. Телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50 30 10.

0: 22 место. Свежий танцевальный сингл российских диджеев и продюсеров O'Neill, Canvas и Air Coaster. Называется Small Town Boy. Уверен, что мелодию вы узнали. Это культовый сингл «Бронский бит» Small Town Boy. Двигаемся дальше. 31 место. Здесь дуэт Dub Dogs с треком How Does It Feel, поднявшийся на две позиции.
1: Рекорд Суперчарт. 31 место.

0: 29 место и вторая новинка недели. Джош Фалас с работой Like a Prayer. Джош активно набирает популярность за счет танцевальных ремейков на культовую поп-классику прошлых десятилетий. По названию понятно, что это композиция от Мадонны, точнее так, новая версия ее хита. Сингл уже штурмует официальный чарт Великобритании. На Spotify трек преодолел сумасшедшую отметку в 17 миллионов стримов. Двигаемся дальше. 28 место. Российский дуэт Влад Фанкара с треком «Включи музыку». Композиция опускается на 5 позиций.
1: Рекорд Суперчарт.

0: Это Суперчарт на рекорде. С вами DJ Фил. Только что в эфире прозвучала третья новинка этой недели. Дуэт Avalon Rockstan, объединивший клубный Берлин и Амстердам, представляет свой новый сингл. Композиция называется «Vertigo». Уверенно собирает миллионы стримов, а также добралась и до нашего эфира. Впереди реклама, сразу после продолжим.
1: Мобильное приложение Рекорд Дэнс Радио. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Рекорд. Реклама.
2: Скуки лета.
3: Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет.
4: Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
5: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
6: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
7: Петрозаводск. Встречай!
8: Пятый юбилейный фестиваль спорта
7: «Карелия-3-2026».
8: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
7: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
8: Триатлон, взрослые и детские забеги, сканди-ходьба.
7: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
8: Станьте частью масштабного события в республике.
7: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
8: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
9: Без возрастных ограничений.
3: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Помним артистов, которые сегодня открывали Суперчарт.
1: Рекорд Суперчарт. Третья десятка.
0: Джон Саммит на 33-м месте. Свежак от Анейла на 32-м. Dub Dogs и Феза, 31-е место.

0: 27 место. Green Velvet и Медуза. Новая композиция. 26 место. Аулан Рокстан. Зиверт на 25-м.
1: Я газую, когда нету, газую, когда есть, везет домой, кто верит.
0: Леони и Каллум Скотт, 24-е. Дон Диабло и Уиз Халифа, 23-е место. Анима на 22-м.

самое оно. Огород перекапывается под эти треки вообще на ура. Ну а мы двигаемся дальше в суперчарт. Здесь тоже летнее настроение. 20-я строчка, Армин Ван Бюрен и RJ с композицией Like a Child.

0: а поехали всей семьей.
1: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
2: Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
3: Как бы ни менялся твой маршрут, Тэнк 500 остается надежным партнером. Мощь под капотом, простор в салоне, стиль в деталях. Премиальный рамный внедорожник дает уверенность на каждом километре. Специальные предложения на покупку только до конца июня. Тэнк 500. Веди за собой.
4: Предложение ограничено и действует до 30 июня 2026 года. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motors.
5: Избавиться от зуда может быть проще, чем от комара. Финистил гель уменьшает зуд и приятно охлаждает кожу после укусов насекомых. Финистил, чтобы зуд отпустил.
6: Реклама АО «Хелиорус». Подробные показания в листке вкладыша. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Первое правило Havail F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Havail F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
8: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для комплектации премиум технопьюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Havail F7 2026 модельного года, не является офертой и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Havail сети на сайте havail.ru. 12+.
9: Это уже второй килограмм ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
10: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
11: ООО «Умеритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно... с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и невероятно просторный салон. Огромный багажник и адаптивная подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
4: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Рекорд Суперчарт.
12: 19

Суперчарт на рекорде продолжается. Только что отзвучала композиция с 14 места. Лиричная песня «Порванные струны» Broken Strings от Алана Уокера. На 13 месте Джейден Бойзен и Дэвид Гетта с треком «Upside Down».

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Дорогой, давай уже дом построим.
3: Забей.
2: Что значит забей? Ты же обещал дом.
3: Забей.
2: Как это забей? Почему? Куда?
3: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
4: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
2: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
3: Короче, забей.

0: вас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Тайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Тайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: десятке лучших. Давайте вспомним места с 20 по 11.
1: Рекорд Суперчарт. Вторая десятка.
0: 20 место. Армин Ван Бюрен и Арджи. На 19-м Алок и Халид. На 18-м Боб Синклар и Кайзер.

16 место. Фишер. На 15-м клан «Карусель». На 14-м месте Алан Уокер. 13-е место Джейден Бойзен и Дэвид Гетта. На 12-м Сони Фадера. Одиннадцатая позиция – это Кунгс. И это суперчарт в эфире «Радио Рекорд». Композиции из второй десятки уже закончились. И прямо сейчас мы переходим к лидерам, возглавляющим наш сегодняшний хит-парад. Десятку лучших на этой неделе открывает сингл, номинированный на премию Грэмми итальянского трио «Медуза», записанный совместно с британским вокалистом

0: Ну что, друзья, это суперчарт на Радио Рекорд. И закрывайте глаза и представляйте самое красивое место на Земле, где бы вы хотели сейчас оказаться. И идеальный саундтрек для этого момента уже готов. Второе место на этой неделе за композицией от Тиеста и певицы Брайан и Грейс. Трек называется Beautiful Places. Это было второе место суперчарта. Перед тем, как мы узнаем, кто же на первом, давайте вспомним десятку лучших.
1: Рекорд суперчарт. Первая десятка.
0: Медуза на 10 месте. Оффенбах на 9. Робин Шульц, 8. Милки, 7 место.

Фокс, пятое. На четвертом Глеб Филипченков и Джипул. Третье место. Ибан. Второе место. Тиеста. Это были места с 10 по 2 в рекорд суперчарте. Настал момент назвать победителя этой недели. Лидером 940-го суперчарта уже четвертую неделю подряд становятся Биби Рикса и Фейтлесс с композицией New Religion. Вот это крутая стабильность. Поздравляем артистов с очередной победой. Ну а я напомню, что суперчарт создается на основе ваших лайков и добавления треков, избранные на сайте и в мобильном приложении Радио Рекорд. Запись этого и предыдущих выпусков суперчарта, а также плейлист ищите в нашем телеграм-канале «Плейлисты Радио Рекорд». Рекорд. Все можно находить по хэштегу суперчарт и не забывайте подписываться, чтобы не пропускать новые выпуски. Также сегодня в 9.

0: Рекорд. Реклама.
1: Сенсейшн. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Каждому автомобилю требуется обслуживание. В сервисе замены масла «Спот» в наличии масла и фильтры для всех легковых автомобилей.
3: «Спот».

0: Ждем вас. Шотмана 25Б. Запись по телефону 44-55-33.
1: История мужских стрижек. Кроп. Получила свое название от английского глагола crop, что означает подрезать. Это короткая стрижка с удлиненным и нарочито небрежным верхом. Волосам придается так называемая перьевая структура. В зависимости от укладки, кроп может выглядеть как дерзко, так и вполне строго, что делает эту стрижку универсальной. Кроп носят почти все герои легендарного сериала «Острые козырьки», а примерить эту стрижку на себя вы можете в барбершопе «Карельский цирюльник».
2: 20 июня. Ресторан театра. В 22.00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22.00, ресторан театра. Вход 1000 рублей, 18+.
3: Реклама в Петрозаводске, 50-30-10.

0: в этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Это уже третий килограмм сочной черешни из самоката. Или только третий. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
2: Наслаждайтесь ягодами-вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
3: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лет.

одной стороны, мне не хочется вставать с кровати, а с другой стороны, стена.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
3: По берегу бегите, чистым дышите, красиво смотрите, в комфорте живите, больше гуляйте, в легенду переезжайте. ЖК «Легенда» от группы компаний СФК – это просторные квартиры с панорамными видами и первым взносом всего 590 тысяч рублей. Успейте купить. Звоните 44-55-55. Максимум частных квартир 85 квадратных метров. Застройщик ООО «СФК» – береговой проектная декларация на сайте наш.ру.рф.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром «Пески». Более 50 участников. Специальный гость. «Сквозь баб».
5: Даже на мой хутор приезжает хутор, я в облака укутан.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: слушайте сегодня и каждую субботу с 9 вечера на Радио Рекорд. Клаб Чарт. Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
1: Мам, а когда у меня будет своя комната?
2: Скоро будет, солнышко.
3: Пора менять курс. ЖК «Компас 3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
2: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
3: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас 3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47. Реклама ООО «Новый Алти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Петрозаводск. Встречай.
5: 5-й юбилейный фестиваль спорта
4: «Карелия 3-2026».
5: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
4: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
5: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
4: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
5: Станьте частью масштабного события в республике.
4: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
5: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
6: Без возрастных ограничений.
7: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Когда тепло зависит не от вас, это всегда риск. Дом.
3: Бизнес.
2: Производство. Хватит мириться с перебоями, тарифами и ограничениями.

0: энергия, которая работает на вас.
1: Дорогой, давай уже дом построим.
2: Забей.
1: Что значит забей? Ты же обещал дом.
2: Забей.
1: Как это забей? Почему? Куда?
2: В землю. Сваи сначала забей, чтобы фундамент. А потом и дом можно ставить на сваи.
3: Устройство фундамента от одного дня при помощи железобетонных забивных свай. Звоните 67-13-13. Про недвижимость. Улица Береговая, 2.
1: Дорогой, а как правильно, сваи или свои?
2: Короче, забей.
4: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Н.Ю. Юрий Николаенко.
5: Согревай, согревай, как никто не сможет. Обнимай, обнимай.
4: Большой сет на фестивале «Воздух Карелии».
6: Что-то нам учит. Да-да-да. Гордо уходи.
4: Официальный партнер – мебельная компания «Нонтон». 0+.

0: Дайвас, чтоб вкусно ели вы.
1: С 7 утра на завтрак шведский стол, а в обед буфет для вас готов. А на ужин блюдо а-ля карт.
0: Предложить шеф-повар будет рад. Анохина 31А.
1: Стало все понятно, Дайвас прямо в центре города.
0: 981-395-0425. Дайвас, будь тут.
2: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: слушайте сегодня с 10 вечера.
1: Record Party. Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я, Виолетта, в Record Party.
2: Record. Реклама.
3: Sensation. Трансмиссия. ВК-фест. Белая. Диджей Фил. 11 июля. Ресторан театра. Новая глава фестиваля «Космо Дэнс». Люди в белом. Подробности на partnershow.ru. 18+.
4: Еду я, значит, такая, и тут бабац, на панели лампочка масла как начала мигать. Меня прямо в спот бросило. Да-да, в спот.
5: Там и заменила.
6: Купите масло в спот и замените его бесплатно. Тоже в спот. Если менять масло, то только в спот. Шотмана 25Б, 44-55-33.
7: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
8: История мужских стрижек. Цезарь. Стрижка, названная в честь сами понимаете кого. Берет свое начало в Римской империи, но популярной стала в 90-х годах 20 века благодаря сериалу «Скорая помощь» и Джорджу Клуни. Это короткая стрижка с идеально ровной или полукруглой челкой. Виски и затылок выбриты, либо одинаковой длины с макушкой. Цезарь можно часто увидеть на рэпере Дрейке, ну и, конечно, в легендарной игре GTA San Andreas. А примерить эту стрижку на себя вы сможете в барбершопе «Карельский цирюльник».
9: 20 июня. Ресторан театра. В 22:00 один из главных саунд-продюсеров страны Антон Ишутин, создатель хита «Гон» с почти 100 миллионами прослушиваний. Владелец лейбла Blessed Music, музыкальный хамелеон, которого знают не только в России. Его яркие выступления и невероятная подача дарят незабываемые эмоции на каждой вечеринке. Не пропустите. 20 июня, 22:00, ресторан театра. Вход 1000 рублей, 18+.
2: Реклама в Петрозаводске, 50-30-10.

0: Реклама.
1: Новая глава фестиваля «Космо-дэнс». Люди в белом. Специальный гость вечера – диджей Фил. Занавес откроется 11 июля в ресторане «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+.
2: Хотите, чтобы в вашей новой большой квартире все было стильно, уютно и на своих местах, без лишних затрат времени и денег? Группа компаний СФК дарит дизайн-проект при покупке трехкомнатной квартиры в жилом комплексе «Легенда». Максимум комфорта в каждом метре. Успейте купить. Количество квартир по акции ограничено. Звоните 44 55 55.
3: В акции участвуют квартиры 70 квадратных метров. Застройщик ООО СФК. Береговой. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
5: Мультиформатный семейный фестиваль «Воздух Карелии». 11, 12, 13 и 14 июня. Аэродром Пески. Более 50 участников. Специальный гость. Комната культуры. Большой сет на фестивале «Воздух Карелии». Подробности на воздух.инфо. Официальный партнер — мебельная компания «Нонтон». 0+.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Реклама. Скуки лета. Лучший диджей России по версии DJ.ru. Лучший диджей России по версии Russian Music Box. Продюсер фестиваля «Трансмиссия». Компания-партнер шоу представляет. Специальный гость вечеринки «Люди в белом». Диджей номер один в России. Диджей Фил. 11 июля. Клубный ресторан «Театра». Подробности на partnershow.ru. 18+. Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47. Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
1: Петрозаводск. Встречай!
2: Пятый юбилейный фестиваль спорта
1: «Карелия 3-2026».
2: 18-19 июля. Целых два дня ярких эмоций и адреналина для спортсменов-любителей всех возрастов.
1: Сотни участников со всей России проверят свои силы прямо на набережной Онежского озера.
2: Триатлон, взрослые детские забеги, сканди-ходьба.
1: Присоединяйтесь, как участник или болельщик.
2: Станьте частью масштабного события в республике.
1: Подробнее на сайте www.karelia3.ru.
2: До встречи на финальном старте «Карелия 3-2026».
3: Без возрастных ограничений.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

Реклама. Радио Рекорд представляет ВК-фест. 7 июня. Казань. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. Рекорд. Рекорд.

0: Ароматной клубники из самоката. Или только второй. Ладно, еще ягодку. Ну и еще.
1: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
2: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклай, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.

0: вечеринка в прямом эфире «Рекорд Пати». Четырехчасовое микс-шоу. Слушайте сегодня с 10 вечера.
1: «Рекорд Пати». Танцуем, общаемся и знакомимся в прямом эфире. С вами я,

0: Чарт. Топ-30 горячих клубных хитов со всех танцполов планеты.
1: Привет, друзья, с вами диджей Демиксер Дмитрий Гуменный, а это значит, что настало время послушать 30 самых крутых клубных хитов, которые мы собрали для вас вместе с Радио Рекорд. Слушаем 30 место. Who? Plastic Dreams.

Была пластинка от наших соотечественников, и я бы даже сказал моих земляков, они из Иркутска и из Ангарска. Пластинка называется Like Ice. Далее еще одна свежая работа Camel Fat, So Good.

Господа, мы добрались до сердцевины, даже вернее до середины нашего рекорд-клаб-чарта. Здесь мы по традиции слушаем клубные ретро-треки, которые закрепились в истории. И сегодня у нас легендарнейший трек Prodigy,

0: Tonight, we take it step by step. Before anything else.
1: Вот мы медленно, но уверенно добрались до тройки лидеров этой недели. Открывает ее пластинка Emmett Fenn, Close. Далее на второй строчке Fedele Grand, This is a Groove. Именно Fedele Grand мы только что, кстати, с вами прослушали. А вот первое победное место просто буквально вырывает, и врывается на него Max Styler вместе с Vintage Culture. Композиция называется Freaky One, и именно на первом месте эти ребята и находятся. С чем мы их, собственно, поздравляем. Но, к сожалению, когда-то все заканчивается, и наш Record Club Chart подходит к концу, но, к счастью, не навсегда, потому что ровно через неделю в это же прекрасное время мы с вами встретимся и послушаем снова 30 удивительных клубных хитов, и, конечно же, там у нас будут также присутствовать три новинки. В общем, всем пока, с вами был Дмитрий Гуменный, диджей Демиксер, у

Друзья, меня зовут Виолетта Юшкина, и давайте переходить к вашим приветам и посланиям. Есть такое от Марата. Виолетта, привет из Перми. Ну что, закончилась первая рабочая неделя лета? Ох, верно ты подмечаешь, Марат, и следующая будет сокращенная, и праздники, я поеду на рыбалку. И хочу сказать большое спасибо Рекорду за колбасный цех, очень-очень сильно понравилось. Увидел всех диджеев на главном танцполе, тусил всю ночь, пришел домой еле живой. Желаю провести всем хорошо выходные, а тебе, Виолетта, хорошо провести эфир. Спасибо большое, Марат. Рада, что понравился колбасный цех. Это действительно здорово. Далее, всем добрый вечер, пишет Владимир. Вот Дмитрий присоединяется. Здравствуйте, Виолетта. Хочу передать привет Панилову Валентину и пожелать скорейшего выздоровления и хорошего настроения. Привет, Виолетта. Хорошего эфира тебе, пишет Злата. Хочу поздравить Елену с днем рождения. Давайте от всей нашей дружной команды Рекорда поздравим Елену с днем рождения. Пусть будет все замечательно. И еще есть сегодня одно день рождения от папы Леши. Передаем поздравления Алине Алексеевне. Пусть каждый день будет радостным. С днем рождения тебя. И цвети, радуйся и, естественно, зажигай с классным настроением каждый день. Это все шоу Рекорд Пати, друзья. Мы двигаемся дальше. Делайте громче прямо сейчас. Рекорд.

жертвы Виолетта. Вот ты снова собрала нас всех вместе. Это здорово. В Калуге погода жара. В моем родном городе снег только тает. Хочу пожелать своим землякам-норильчанам скорейшего потепления, солнечного настроения. Норильский промышленный район. Тебе привет от Джеки Моржа. А те, кто меня ждал сегодня-завтра в усадьбе, друзья, я гулять не выйду, наказан. Пейте чай без меня. Ну, видимо, тот, кто знает, тот знает. Поздравляю родителей Татьяну и Сергея Денисенко с днем рождения. Счастья, здоровья, всем хороших выходных. Рекорд, вы лучшие. Это Александр. Спасибо, Саш. Виолетта, привет. Позволь передать привет Юшенке. Оле, чтоб не злилась, она лучшая. Хочу передать привет ребятам с чата колбасеров лично от Андрея, Шелли, а также нашему поселку Морозов, Король, колбасный цех. Был огонь, Андрей. Ну, это приятно знать, приятно слышать и читать ваши комментарии. Поэтому, друзья, оставайтесь вы вместе с нами прямо сейчас. Пишите и передавайте свои приветы при помощи нашего телеграм-канала Радио Рекорд и нашего чата мобильного приложения Рекорд. Это Рекорд Бади. Мы двигаемся.

шоу Рекорд Пати. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и время ваших приветов пришло прямо сейчас. Пишет Дмитрий. Елизавета, привет. Дмитрий, да, хорошо. Если что, я Виолетта. Передайте, пожалуйста, привет всем слушателям Рекорда и моим друзьям Андрею, Ване и еще Андрею. Мы сейчас едем из Москвы в Питер. Меня там ждет прекрасная, очаровательная девушка Екатерина. Она сейчас вас слушает. Я ее очень люблю. Всем добра и хорошего субботнего настроения. Далее есть поздравления группе в полосатых купальниках, которые сегодня окунулись в озеро и до сих пор еще не спят, получают удовольствие от природы и от компании. Огородникам, пловцам и праздно отдыхающим из Васкилова классный привет! Отдыхайте так и дальше, друзья. Ну, это приятно, приятно вот тогда. Вот пишет Максим еще. Всем привет! Передаю привет тебе, Виолетта, и удачного субботнего эфира, классных выходных. Спасибо! Также передаю привет своим родным из Москвы. Не скучайте, скоро вернусь. Все будет хорошо. 100%. И вот еще от Кирилла. Доброго всем времени суток. Диана, любимая, не скучай. Скоро будем на море. А пока снова дача. Никита с Викой поймут. Ильнура, с наступающей свадьбой. 26 июня будет жарко. Жаль только, что вы в Тай летите, а мы в Туркиш. В три компании было бы намного веселее. Всем добра. Ребят, в общем, всем классных выходных. Всем отличного отдыха. Лето, тусовка и рекорд. Что может быть лучше? Это все шоу Рекорд.

при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Зачитывать их буду, кстати, уже через несколько минут, поэтому отправляйте прямо сейчас, делайте погромче, и мы двигаемся дальше.

Большой привет всем, кто делает такую прекрасную радиостанцию «Рекорд». Также привет всему Ростову-на-Дону и городу Шахты. И вам желаю хорошего и приятного отдыха. Добрый вечер. Хочу передать привет всем, пожелать личных выходных. Спасибо сотрудникам радио за то, что оно есть и радует позитивной музыкальной энергией. Это Юрий. Спасибо вам, Юра. И еще вот Андрей пишет. Передаю привет Вите Дурневу от «Доджа». И пишет Эрик, давно я не слушал радио, Эрик. Ну а как так? Добро пожаловать, как говорится, да? Друзья, я сегодня к вам не с пустыми руками, а именно с нашим фирменным значком от Радио Рекорд. Если вы хотите его сегодня получить, для этого надо написать кодовое слово «Игра» в наш чат мобильного приложения Рекорд, и, возможно, значок будет вашим. Давайте, тот, кто пришлет это слово «Игра» 31-м, тому я сегодня и наберу. Всем удачи!

0: нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.
1: If I can live through
2: we've lost dancing
1: this next 6 months
2: we've lost dancing
1: day by day
2: we've lost dancing
1: if I can live through this
2: we've lost dancing
1: what comes next will be marvelous.

0: продолжается наша вечеринка, шоу «Рекорд Пати». Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина, и я вот возвращаюсь в эфир уже не одна, с нашим слушателем Алексеем. Именно с ним сегодня мы будем разыгрывать наш фирменный значок. Алексей, привет.
1: Привет, Виолетта.
0: Леш, ну что, готов ли ты отвечать на мои вопросы?
1: Да, конечно.
0: Отлично. Вопросы будут сегодня у нас связаны с нашими мероприятиями классными, которые как раз-таки совсем скоро уже начнутся. 7 июня до 19 июля стартует какой-то большой фестиваль. Давай три варианта ответа тебе дам. Пиратская станция «Рагнарёк», «Белая снежная королева» или же «ВК-фест». Сразу, кстати, это событие охватывает несколько городов, а точнее 4. Как думаешь, о чем идет речь?
1: Тогда это ВК-фест, если несколько городов.
0: И тогда это абсолютно верный ответ, Леш. Ты молодец. Молодец, внимательно следишь за эфиром «Рекорды». Это радует. Ну и давай второй вопрос тебе задам. 31 октября тоже какое-то событие будет в Москве, в Викей Стадиум. И три варианта ответа. Пиратская станция «Рагнарёк», супердискотека 90-х или же «Белая снежная королева». Это все 31 октября.
1: Я думаю, дискотека 90-х.
0: Ты думаешь, дискотека 90-х, а давай подумаем еще. У дискотеки 90-х обычно несколько городов.
1: А, тогда белая снежная.
0: Белая снежная. Ну и давай третий вариант. На пиратской станции мы с тобой остановимся. Ну, к сожалению, неверный был ответ, Леш, но тем не менее, ты молодец, не постеснялся. Еще и вот поучаствовал и хотя бы на один вопрос ответил. Я думаю, что приз сегодня тебе достанется. Давай передавать кому-нибудь приветы. Леш, приветы будем передавать?
1: Да, можно.
0: Начинай.
1: Привет я передаю всем из города Сергиев Посад.
0: Прекрасно.
1: От главы до для всех жителей.
0: Очень хорошие приветы. Может, еще кому-нибудь?
1: Еще?
0: Да.
1: Жителям города Первоуральск, потому что у них постоянно какая-то дичь происходит, и в новостях потом у Кремова это слушать. И, конечно, прикольно, как они там живут.
0: Ну и все, да? Еще кому-то, может быть?
1: Еще Антону могу передать. Но
0: ну,
1: он
0: Антону,
1: уже спит,
0: конечно,
1: наверное.
0: Конечно.
1: У него двое детей, и он уже спит.
0: Ну, он послушает это завтра. Леш, спасибо тебе большое. Громкие тебе аплодисменты за такие яркие приветы. Порадовал своим присутствием. Друзья, ну а впереди у нас рубрика «Знакомство». Оставайтесь вместе с нами. Дальше будет жарко. Это все шоу «Рекорд Пати». Отдыхаем так, как мы умеем.

телеграм-канал «Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». И здесь же стартует рубрика «Знакомство», рубрика, в которой мы с вами общаемся, знакомимся. Переходите прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», оставляйте пару фактов о себе, рассказывайте, откуда вы, из какого вы города, сколько вам лет, с кем бы вы хотели бы пообщаться и познакомиться. И не забывайте прикреплять свою фотографию. Все ваши анкеты зачитаю уже через несколько минут. Это все шоу «Рекорд Пати», и мы соединяемся.

В чате жаждет знакомств. Пишет Игорь, всем привет. И Владислав присоединяется. Всем привет, еще другу-супругу. Сам опробую, после уже передам в руки друга. Проверка обязательно. Так, минуточку, друзья. Артур, ну, интересный ход, да? Я ульяновский 30-летний пацанчик с района. Вот такие у нас сегодня знакомства. Девочки, вы тут? Скажите, пожалуйста, если вы тут, то дайте знать. Напомню, что прямо сейчас вы можете переходить в наш телеграм-канал Радио Рекорд, знакомиться, общаться, рассказывать о себе и прикреплять фотографии, не забывайте. Буду зачитывать ваши анкеты через несколько минут. Это все шоу Рекорд Пати. Мы продолжаем.

вечеринка и рубрика «Знакомство» здесь и прямо сейчас в эфире Рекорда. Напомню, что вы можете переходить в наш телеграм-канал «Радио Рекорд», рассказывать о себе и прикреплять фотографии. Там уже множество людей, которые желают познакомиться, поэтому присоединяйтесь и вы. Вот, например, даже ищут компанию, с кем можно пойти на фестиваль саунда. Так что, если вы еще не знаете, чем себя занять, или куда отправиться, или в какой компании, вот это идеальное место для того, чтобы найти себе приятных людей. Москва, два парня, готовы погулять, огонь, мы в Бутово, сейчас пишет Александр. Ну, почему бы и с Александром не кайфануть, как говорится, да? Привет из Питера, познакомлюсь с девушкой. Ну, посмотрите, девчонки, какие у нас парни. Пишите и вы прямо сейчас в наш телеграм-канал «Радио Рекорд». Там знакомятся и находят своих вторых половинок, да или просто приятную компанию. Это все,

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Бадди. С Виолеттой.
2: Открываем новый час нашей вечеринки «Рекорд Пати». Добро пожаловать, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. И напомню, для вас работает наш телеграм-канал «Радио Рекорд» и наш чат мобильного приложения «Рекорд». Переходите туда прямо сейчас, отправляйте ваше послание. Буду зачитывать их уже совсем скоро. Это все шоу «Рекорд Пати». Мы двигаемся дальше.

нашу любимую. Передайте, пожалуйста, привет моей любимой супруге. Едет за рулем, слушаем рекорд. Очень серьезная, напряженная. Супругу зовут Лариса. Очень ее люблю. Это Алексей. И еще вот Антон. Ребята, привет из Калининграда. Привет тебе, Антон. Друзья, напомню, и вы можете оставлять ваше послание при помощи нашего телеграм-канала «Радио Рекорд» и нашего чата мобильного приложения «Рекорд». Это все шоу «Рекорд Пати». Танцуем дальше. Рекорд.

Пати на сегодня. Напомню, этот и другие выпуски будут доступны в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». В закрепленных сообщениях нажимайте на навигацию по каналу и кликайте на хэштег «Пати». Подписывайтесь и слушайте все выпуски. Далее по курсу здесь диджей Цветков. Встречайте. А меня зовут Виолетта Юшкина. Также называется мой личный телеграм-канал. Переходите и подписывайтесь. Буду рада видеть вас там. Я желаю вам отличной ночи. И помните, жизнь одна. Кайфуйте! Record.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Свиток.